0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, дожили мы до пятницы,
0: да,
1: как сказала Лима Бимурзина. И это
0: наконец-то
1: прекрасно, это не может не радовать, потому что впереди у нас с вами выходные.
0: Да. Но сегодняшнее утро мы обязательно проведем вместе. Как всегда, будет интересно. Много классной музыки, много полезной информации, игры с подарками. И все, как обычно, для кого? Для вас, друзья. Вот.
1: Ну, а также, как обычно, для вас идет прямая трансляция уже на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Заходите, подписывайтесь, будьте с нами. Ну, а мы начинаем. Доброе утро!
1: Доброе утро!

0: Фреш.
1: Крутой настрой прямо сейчас в эфире Радио НС. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
2: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Там скоро появится и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца, июнь 2026. Переходите по хэштегу, и вы найдете все песни, которые мы уже в этом месяце успели послушать.
1: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем трек, вернее, официальную песню чемпионата мира по футболу FIFA 2026, записанная колумбийской певицей Шакирой и нигерийским исполнителем Burna Boy. Композиция сочетает в себе жанры латино-поп и афробит, символизируя футбольное единство. И как раз-таки вчера ночью состоялась церемония открытия, там они и спели эту песню.
2: Круто.
1: Кстати, там был момент у Шакиры, шнурок развязался в одном кадре, а в следующем кадре уже завязан. Как они это делают, не знаю.
2: Сила мысли, Лимбимур.
1: Сила мысли.
2: И посыл во вселенную.
1: Да-да-да. Еще и, наверное, сила песни, потому что песня переводится как «давай-давай».
2: Дай-дай. Ну, дай-дай
1: уже. Прямо сейчас.
2: Дай.
1: Погнали.

0: Уже прямо сейчас можно зайти в наш телеграм-канал Радио НС, подписаться и, конечно же, проголосовать. Хотите вы слышать эту песню постоянно в нашем эфире или нет?
1: Ну, мой сын точно проголосует за, потому что он вчера, когда эту песню слушал, он наш танцевал, ему нравится.
0: Он, может быть, тайный фанат Шакиры?
1: Возможно. Но он фанат точно футбола. Это 100%. Ну что, друзья, голосуйте. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. И впереди я расскажу, влияет ли просмотр футбольных матчей на здоровье человека. Сегодня в футболе. Футбол головного мозга. Вот, не пропустите.
2: На радио МС. МС Радиосынажазыл. МС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС Радиосы.

0: Всем доброе утро. 7:16 Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам, друзья, расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, влияет ли просмотр футбольных матчей на здоровье человека.
1: Ага.
0: Уже сегодня ночью стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. И так. Есть хорошие новости для болельщиков. Угу. Британские ученые, значит, выяснили, что просмотр спортивных матчей связан с более высоким уровнем счастья и удовлетворенности жизнью. О, по их мнению, дело в чувстве сопричастности и эмоциях, которые люди переживают вместе с другими фанатами. Правда, исследователи уточняют, что это пока лишь связь, а не доказательство того, что футбол напрямую делает людей счастливее. Получается, следующие 39 дней мы будем немного не выспавшимися, зато с крепким ментальным здоровьем и счастливыми.
1: Да, и с постоянными очередями вечером в кафе, потому что все будут смотреть матчи.
0: Я буду дома смотреть.
1: Но это не точно.
0: Но это не точно.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане, на календаре 12 июня, пятница. И сразу видно, что даже ноутбук мой уже устал от этой рабочей недели, потому что взял и завис перед гороскопом, но мы все равно его озвучим для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня выиграет тот, кто умеет менять тактику на ходу. Упрямство будет только тормозить процесс.
0: Тельцы, день может напомнить вам о мечте, которую вы когда-то отложили на потом.
1: Близнецы, чужая ошибка неожиданно сыграет вам на пользу, поэтому не спешите раздражаться из-за чужой неидеальности.
0: Раки, сегодня стоит присмотреться к тому, что вызывает легкую зависть. Возможно, именно туда сейчас направлен ваш интерес.
1: Львы, вас сейчас приятно удивить собственной способностью сохранять хладнокровие там, где остальные начинают суетиться.
0: Девы, сегодня особенно удачно получится находить короткие пути там, где другие выбирают самые сложные маршруты.
1: Весы, день располагает к тому, чтобы наконец воспользоваться шансом, который долго оставался без внимания.
0: Скорпионы, кто-то рядом случайно раскроет свои настоящие намерения, даже не заметив этого.
1: Стрельцы, сегодня полезно сделать ставку на любопытство. Оно приведет вас в гораздо более интересное место, чем расчет.
0: Козероги, день покажет, что некоторые вопросы давно перестали требовать вашего участия.
1: Водолеи, вы сможете увидеть перспективу там, где остальные замечают только текущие обстоятельства.
0: Рыбы, сегодня особую роль сыграет контраст. То, что сначала покажется не вашим, внезапно вызовет самый живой интерес.

0: 7:29 в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И мы уже готовы объявить тему Нихабара. А Нихабар — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, а вы присылаете свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы, впрочем, как и всегда, решили продолжить собирать на вас компромат. А посему расскажите нам, пожалуйста, ребятки, что бы вы хотели сделать на работе такого, но вам нельзя.
0: Да.
1: Очень хочется, ну вы понимаете.
0: Ну нельзя.
1: Нет.
0: Да, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио НС.
1: И далеко не уходим, совсем скоро расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: не знаю, ребятки, как считаете вы, но я абсолютно уверена, что в пятницу попить – это просто святое. Тем более, если твой день, твое утро может начаться с бокала, еще и не просто так, а за какие-то ништячки, то это вообще ништяково.
1: Да, и как раз-таки у вас есть возможность поучаствовать в игре «Сейчас спою», которая состоится уже впереди, и там, кстати, можно выиграть крутой мерч от Радио НС.
0: Поэтому Галя, Аня, как там, все девочки на огонек, да, пойдемте, будем разыгрывать мерч от Радио НС в игре «Сейчас спою».
1: Да, и нам нужны два участника. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою». Шоу
2: на Радио НС. Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм и будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

0: пою.
1: Сейчас будем петь. Правда, к сожалению, не мы будем петь, мы можем только подпевать, ну или подвывать, как там получится.
2: А я рада, что не мы будем петь. Я очень этому рада и каждое утро радуюсь, господи. Есть у нас два участника. Да, есть у нас два участника. Это Тахир из Астаны. Тахир, доброе утро.
1: Доброе утро, Тахир.
3: Доброе утро. А мы не рады. Я бы с удовольствием хотел, чтобы за меня спела Оксана.
1: Что происходит?
2: Так, и второй участник у нас Валентин из Петропавловска. Тахир, пока ты здесь, извинись.
1: Да-да, не стоит так шутить.
3: Я после вчерашнего до сих пор. Ксения, прости, пожалуйста.
1: Ага. Валентин, Ксения прощает такое только один раз, потому что, да, я все-таки Ксения.
2: Да, и Валентин из Петропавловска с нами. Валентин, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки.
1: Привет, привет.
4: Приветствую, Тахир.
2: Ну что, парни, боремся за крутой мерч от Радио НС, и нужно постараться спеть так, чтобы наши радиослушатели в телеграм-канале Радио НС проголосовали именно за вас.
1: Ну и что, давайте уже начинать все-таки. Mm-hmm. Крутой мерч на кону, он вас ждет, и первый на рандоме у нас был Тахир. С Тахирой начнем.
3: Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует весты рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре, вам каждый ответит, трам-тан-тан-тан-тан, конечно, Тоха, трам-та-та-та-там, Тоха, трам-та-та-та-там, ну как-то так.
1: Супер. Необычненько эта песня ни разу не звучала в исполнении наших радиослушателей в рамках игры «Сейчас спою».
2: А у меня такое ощущение, будто где-то я слышала, но не уверена эту песню.
1: Слышала, ага. Однозначно песня себя старая.
2: Ага, ну что, Валентин, теперь твоя очередь. Готов?
4: Готов.
2: Погнали.
4: Вижу во сне, и вот я подросток, губами к твоим прикоснулся губам. Это же наш с тобой перекресток. Слышишь, оставь меня там, оставь меня там.
2: Вот эта песня часто у нас звучит.
1: Овощи, фрукты, да, не просто часто звучит, они у нас вживую в студии Радио НС выступали. Классные ребята. Мальчишки бы хотела сказать я, но чуть-чуть уже не мальчишки, но все равно классные.
2: Да, очень классные.
3: Да, не мальчишки.
2: И, кстати, голосовалка уже висит, так что скорее не теряйте ни минуты, скорее голосуйте, потому что совсем скоро будем подводить итоги. Так что, Тахир, Валентин, далеко не убегайте. Договорились?
4: Договорились.
2: Ну а мы напомним, что у нас на кону крутой мерч от Радио НС. Yeah.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: В 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, 2 часа у нас с вами в запасе есть. Mm-hmm. И в ближайшие минуты мы продолжим тему футбола. Именно чемпионата мира 2026. Так. Расскажу интересные факты.
2: Классно. А также в этом часть послушаем код судьбы от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011. И расскажите, пожалуйста, что бы вы хотели сделать на работе, но вам нельзя. Будет интересно послушать.
3: Ну, еще в этом часе мы разыграем 20 литров бензина в пит-стопе.
2: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате уже накоплено целых 10 тысяч тенге.
3: Ну, а также не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Машем вам, друзья, машем. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Беш. Беш. Беш. Беш. Беш. На радио МС.

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И когда, если не сейчас, поговорить о футболе?
1: Ну-ка.
0: Стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года. И впервые, кстати, он проходит в трех странах. США, Канаде и Мексике. В Штатах пройдет большинство игр, при этом в том числе и финал в Нью-Йорке, который состоится. Но и при этом это будет самый большой чемпионат мира в истории со 104 матчами, 48 сборными и 16 городами. Новый формат, рекордные деньги, как заявляют сами фифашники, если я их правильно так обозвала. Главные звезды и фавориты. В общем, короче, там будет целая куча всяких разных скандалов, интриг и приключений. Будет интересно на это посмотреть. Но еще прикольно то, что групповой этап продлится с сегодняшнего дня по 28 июня, а плей-офф с 29 июня по 19 июля. То есть суммарно чемпионат мира займет около 6 недель. Вот. Ну а также в плей-офф выйдет рекордное количество, 32 команды, 32 сборные. Это тоже очень-очень много, никогда такого не было. Но больше всего мне понравились талисманы стран.
1: А ну-ка.
0: Ну чисто такая девочкина тема. В общем, официальными символами мундиаля выступают животные из каждой страны хозяйки.
1: Так.
0: Значит, из Канады это лось Мейпл, из Мексики это ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч из США.
1: Прикольно.
0: Кстати, что примечательно, запретили на этом чемпионате мира всякие вот эти штучки, свистелки, вузелы, в общем, вот это вот все, что
1: громкое. Да, там много запретов,
0: такое.
1: Кстати.
0: Да, потому что говорят, что, ну, как бы болельщики жалуются, оказывается, на самом деле. Если раньше мы все думали, что они все кайфуют от вот этого мероприятия, то, оказывается, нет. Ну и, короче, это запретили, поэтому будем потихонечку себе
1: тихонечко болеть. Да. Кстати, по поводу талисманов, а у Узбекистана какой талисман?
0: Рассказали? Тут не рассказали. Тут именно страны, талисманы, которые принимающие страны, в смысле, в которых пройдет матч. А ты знаешь что-то про это?
1: Нет. В общем, кто знает, свяжитесь с нами, расскажите, нам будет интересно. Мы своих братьев будем поддерживать.
0: Конечно.
1: А болеем все равно за Португалию.
2: На радио МС.

0: 8:17 в Казахстане. Сегодня 12 июня 2026 год. Пятница. Чудесный день. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет Жазира Сербаева, наш эксперт-нумеролог. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 12 июня, пятница. Сегодня энергии постепенно меняются. После эмоционального и творческого периода появляется желание большей ясности и порядка. Хорошее время завершить накопившиеся дела, разобрать информацию, исправить ошибки и подготовиться к новому этапу. Июнь напоминает нам, когда задержки приходят не для того, чтобы остановить нас, а чтобы дать возможность выбрать более правильный путь. Отличный день для закрытия ваших кредитов, рассрочек, также для отдачи долгов. А я желаю вам хороших выходных.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну, а мы продолжаем. И впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня расскажите нам, пожалуйста, что бы вы хотели сделать на работе, но вам нельзя. Можно я начну? Можно
0: да,
3: я начну?
0: Конечно, начинай.
3: Я бы иногда хотела, простите меня всем, материться. Вот. На другой работе я могу,
0: жиза,
3: а тут я не могу. Но иногда как будто бы без крепкого словца.
0: Хочется. Да, иногда.
3: Некоторые люди как будто бы вот, ну вот они просят, они прям проверяют.
0: Можешь. Но нельзя.
3: Но мы держимся, мы кремень. Вот. Я думаю, Лим Бимурзин это со мной абсолютно
0: как бы не
3: согласна.
0: Сгладить, как бы не сгладить тебя. Ой-ой-ой.
3: Не-не, мы не такие.
0: Фу-фу-фу. Так, короче.
3: По голове надо.
0: Надо.
3: Я постучала.
0: Да. Друзья, вот такие вот у нас запреты. А у вас какие запреты? Присылайте свои голосовые. 8775-106-2011. И, кстати, вам тоже в своих голосовых материться нельзя. Ждем ваши голосовые.
1: Шоу. На радио МС. Разные мысли. Человек без чудинки, как пирог без начинки. Жирнова.
4: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано. Международным стандартом GMP.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16019-98-203-E-00-253-04-17 от 7 апреля 2017 года.
1: НС радиосында жарнама. 350 алпыс

0: родной.
1: А ты женщина, не хабар.
2: Не хабар.
3: Прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а если вы тоже вдохновитесь и захотите поделиться своим мнением, присылайте свое голосовое по номеру 775-106-2011.
4: И сегодня мы говорим о том, что хотелось бы сделать на работе, но, к сожалению, нельзя.
3: И первое голосовое к этому часу, погнали.
5: Доброе утро, наши красотулечки. Доброе утро, Казахстан. Салам алейкум, бешманьяки.
3: Доброе утро.
5: Что бы я хотел — одеть шорты, маечку, тапочки на босую ногу. Но, к сожалению, дресс-код не позволяет.
4: А у нас позволяет.
5: Вот, всех обнял, поднял, покружил и на место поставил.
3: Только а то все захотят к нам устроиться на работу.
4: Все захотят зайти сейчас в трансляцию на сайт ns.kz, в группу ВКонтакте, да, и в телеграм-канале Радио НС, чтобы посмотреть, что на нас надето.
3: На буту
4: хотел сказать.
3: Классное слово, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки, все радиослушатели.
4: Доброе утро.
6: Прям после этого вопроса у меня сразу ответ прям нарисовался.
3: Да?
6: Что бы я хотел сделать на работе?
3: А ну-ка.
6: Я бы хотел выписать леща своему начальнику. Ну вот, нельзя. Так что будем работать в штатном режиме. Всем хорошего настроения, хорошего дня.
4: Хорошо нам с начальством повезло.
3: Да, чем же вам он так насолил, интересно. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна Каковы. Ваш постоянный слушатель не из города Астаны, а из города Алматы. А еще я не жертвен балансы.
4: На работе
7: иногда есть сотрудник, которых хочется наказать, причем по-мурски наказать. Но, увы, не можем мы это сделать. Вот прям сильно хочется.
4: Так.
7: Но не можем. Вот это и есть проблема. У нас есть спортзал тренажерный, а если был бы еще ринг, вообще было бы классно. Можно было вызывать на дуэль в ринг.
4: Ну, организуйте же.
7: Нельзя.
3: Не, ну да, организуйте, пригласите.
4: Конечно.
3: Его на спарринг.
4: И все,
3: дружеский, коллегиальный.
4: А вообще, я вам так скажу, если очень хочется, но нельзя, то можно.
3: В рамках закона, конечно же. Идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения, жмакам обосным. Что бы хотелось бы сделать на работе?
3: Так.
8: Хотелось бы спеть громко, но нельзя. Возле кресла, да? Всем пока-пока.
4: Ну вот у меня картинка в голове сразу. Я представляю, сижу я такая осель на приеме.
3: И тут начинается песня.
4: И она тут такая около кресла. Как споет?
3: Не, ну, Аселя, можно.
4: Я бы поржала.
3: Можно спеть, только нужно немножечко подумать над выбором песни, потому что каждый может воспринимать на свой счет. А мы идем дальше.
9: Мне никто ничто не скажет, за провинность не накажет, и возможностей здесь спектр. Я же сам себе директор.
4: Тут потише надо говорить, потому что сейчас налоговые органы, которые нас слушают, они такие: а что, директор, сейчас мы тебе покажем.
3: Так, номер его начинает на 8-7. Ладно, идем дальше.
10: Привет еще раз, девчонки.
4: Привет. Доброе утро. Шоу-деш.
3: Привет.
10: Что бы я сейчас хотел на работе, это посмотреть второй матч между Кореей и Чехией.
3: Ага.
10: Но не могу, нельзя. Я за рулем.
3: Нельзя, да.
4: А вот мы сейчас что-то смотрим, вроде там пишут, что прямой эфир, а что-то я не пойму, что у нас там остановка какая-то, или что-то показывают.
3: Ну, в общем, если захотите чуть-чуть подглядеть, то, пожалуйста, заходите.
4: В нашу трансляцию.
3: В нашу трансляцию. Так, а мы тем временем идем дальше.
11: Я бы уволил директора.
3: Да что ж такое-то? Что же он вам так сделал-то? Мне кажется, легче самому уволиться.
4: Ну,
3: найти место,
4: да,
3: где тебя никто не будет триггерить. Идем дальше.
12: Доброе утро, шоу Беш. Доброе утро, Казахстан. Доброе
4: Привет.
12: Утро, девочки.
4: Доброе утро.
12: Ну, а мне на своей работе хочется начальству сказать все, что я о них думаю. Но, увы, этого сделать нельзя.
4: Почему?
12: Всем доброе утро.
4: А попробуйте поменять мысли о начальстве. Я когда-то слышала такую теорию, что типа самого там противного, назючего начальника переименовывали там типа лучший шеф на свете, ну или там что-нибудь такое. И мол, типа на самом деле человек там буквально через месяцок очень сильно меняется.
3: Да.
4: Попробуйте вот так высказать.
3: А еще есть мысль: бьет, значит любит. Значит, вы его любимый сотрудник. Вот. А также ждем ваши голосовые сообщения. Присылайте их. В следующем часе продолжим. 8-7-7-5-106-2-0-11.
0: Эй, Бауров, не хавар!
2: Хабар, родной.
0: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
4: Через пару минут расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.
13: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. подделка, мне сказала Ирка. По секрету. Я бросила. Ну, сейчас так захотела.

Тая с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука. В

0: 20 литров бензина есть у нас в игре «Пит-стоп», и наши дорогие прекрасные радиослушатели могут у нас их забрать.
1: Да, и нам нужны два участника, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы, поэтому присылайте свои заявочки по номеру 775-106-0011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонка, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
2: 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» на Радио НС каждый день.
3: Угу, и у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Ардак из Астаны. Ардак, доброе утро.
2: Доброе утро, Ардак.
4: Доброе утро.
3: И Талгат из Уральска.
2: Талгат, доброе утро.
3: Привет.
5: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе
5: как
3: утро.
5: Как дела?
2: У нас хорошо. Все прекрасно. Спасибо. Так спасибо. Редко у нас спрашивают, как у нас дела.
3: Да, и очень а приятно. Дела?
2: Все, на этом мы сдулись.
3: Ну ладно. Ладно, играть хотите, да, сильно? Ну ладно, расскажем, что там делать надо. Значит, у нас есть для вас три вопроса. Все вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно. Ой, да, правильно, либо ближе к правильному. Вот. И в конце победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мальчики, мы желаем вам удачи и начинаем игру.
5: Спасибо, мы готовы.
2: Ребят, ну сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Павлодара в Петропавловск. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Ардак, как ты думаешь?
4: Так, 700.
2: 700 километров. Ответ принят. Талгат, твой ответ?
5: Наверное, где-то в районе 1000, наверное.
2: 1000.
5: Может, чуть меньше. Ну, пускай 1000 будет.
2: Нам цифра нужна точная, ответы приняты.
5: Да, ровно 1000.
2: Окей, принято.
3: Второй вопрос. Давайте поедем на Яндекс.Такси. И скажите, пожалуйста, сколько будет стоить наша поездка из Павлодара в Петропавловск? Талгат, как ты думаешь?
5: Наверное, 18500.
3: 18500. Твой ответ принят. Ардак, как ты
4: думаешь? 20.
3: 20. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ну вот мы и в Петропавловске. И, конечно же, первым делом нам нужно включить Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Петропавловске? Арда, как ты думаешь?
4: Так, 103,5.
2: 103,5. Ответ принят. Талгат, твой ответ?
5: 102,2.
2: 102,2. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами на машине едем из Павлодара в Петропавловск, нам нужно преодолеть 880 километров. И здесь вот буквально на чуточку ближе оказался Талгат и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Отлично. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько стоит поездка на Яндекс.Такси из Павлодара в Петропавловск? Правильный ответ. 136 150 тенге. И здесь у нас был ближе Ардак.
5: Вау, как дорого.
3: Так, да, мы тебя аплодируем.
2: 1-1. А мы всегда смеемся, что наши слушатели сильно верят в цену такси.
3: Да.
2: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Петропавловске. Правильный ответ. 101,6. И здесь Талгат оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин отправляется в Уральск.
3: Поздравляем тебя.
2: Кто там радио включает? Я себя услышала в моменте.
5: Спасибо большое.
3: Правильно делаете.
5: Очень было приятно.
3: Включайте, включайте. Только после игры сразу же. Талгат, мы тебя поздравляем. 20 литров бензина улетают тебе в Уральск. И, кстати, да, мы будем к вам обращаться, если захотим поехать из Павлодара в Петропавловск. Дешевле обойдется поездка.
5: Без проблем.
3: Класс.
5: Это будет дешевле, чем на Яндекс.Такси.
4: Спасибо за игру.
3: Вам спасибо.
2: Спасибо вам.
4: Удачи. Удачного дня. Да.
2: Хорошего дня. А Талгату мы расскажем за эфиром, как он получит свои 20 литров.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу Беш на Радио НС.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат taskredit.kz-те.
3: Девять часов три минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Биморзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час в запасе у нас есть. Значит, много всего интересного мы с вами успеем сделать. Ну и, кстати, в ближайшие минуты будет гороскоп для всех знаков зодиака.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Можете их уже присылать. Ну а тема сегодняшнего нехабара звучит так. Что бы вы хотели сделать на работе такого, но вам не нельзя. Будет интересно послушать.
4: Но еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате лежит 10 тысяч тенге.
3: Поэтому, друзья, будьте с нами, ну а мы продолжаем. Доброе утро.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «

0: 9:08 в Казахстане. На календаре 12 июня, пятница. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня выиграет тот, кто умеет менять тактику на ходу. Упрямство будет только тормозить процесс.
0: Тельцы, день может напомнить вам о мечте, которую вы когда-то отложили на потом.
1: Близнецы, чужая ошибка неожиданно сыграет вам на пользу, поэтому не спешите раздражаться из-за чужой неидеальности.
0: Раки, сегодня стоит присмотреться к тому, что вызывает легкую зависть. Возможно, именно туда сейчас направлен ваш интерес.
1: Львы, вас может приятно удивить собственная способность сохранять хладнокровие там, где остальные начинают суетиться.
0: Девы, сегодня особенно удачно получится находить короткие пути там, где другие выбирают самые сложные маршруты.
1: Весы, день располагает к тому, чтобы наконец воспользоваться шансом, который долго оставался без внимания.
0: Скорпионы, кто-то рядом случайно раскроет свои настоящие намерения, даже не заметив этого.
1: Стрельцы, сегодня полезно сделать ставку на любопытство. Оно приведет вас в гораздо более интересное место, чем расчет.
0: Козероги, день покажет, что некоторые вопросы давно перестали требовать вашего участия.
1: Водолеи, вы сможете увидеть перспективу там, где остальные замечают только текущие обстоятельства.
0: Рыбы, сегодня особую роль сыграет контраст. То, что сначала покажется не вашим, внезапно вызовет самый живой интерес.
2: На радио МС. Чаще позитив и крутые эмоции, а не там, где радио МС.

0: открывая футбольную Америку.
1: Чемпионат мира по футболу стартовал с уверенной победы хозяев турнира сборной Мексики над командой ЮАР 2-0. На стадионе Ацтека в Мехико первый гол Мундиаля забил нападающий сборной хозяйки Хулиан Киньонис уже на 9-й минуте встречи. Главный тренер южноафриканской сборной бельгиец Уго Брос, судя по всему, перестарался с установкой в раздевалке. В начале второго тайма полузащитник ЮАР Яя Ситхоле получил красную карточку за фол последней надежды, а под занавес матча его примеру последовал Тембо Званая. Африканцы доигрывали в девятером. Мексиканцы спокойно довели дело до победы. Рауль Хименес забил второй мяч. Правда, и хозяева не удержались от удаления. В компенсированное время поле досрочно покинул защитник Сесар Монтес. Три красные карточки в стартовом матче. Такого на открытии чемпионата мира еще не случалось.
0: Плавали, знаем.
1: Суперкомпьютер Опта назвал действующего чемпиона Европы сборную Испании главным фаворитом турнира, оценив шансы испанцев в 16%. Второй в рейтинге идет Франция, у нее почти 13% на победу. Третью строчку занимает Англия, у которой чуть больше 10%. Любопытно, что вероятность победы Норвегии аналитики оценивают довольно высоко, почти наравне с командой Нидерландов. Машина даже отдала долю процентов в пользу Узбекистана, дебютирующего на этом чемпионате мира, в то время как главный тренер сборной, итальянец Фабио Каннаваро, накануне дал уверенный прогноз, что его подопечные чемпионами не станут, по крайней мере, в этом году.
0: Попутного ветра.
1: Лучший арбитр Африки, сомалиец Абдулкадир Артан, на чемпионат мира хоть и не попал, взамен получил назначение на матч за суперкубок УЕФА между ПСЖ и Астон Виллой. Это решение УЕФА приняла спустя всего несколько дней после того, как 34-летний рефери был лишен возможности обслуживать матчи Мундиаля из-за запрета на въезд в Соединенные Штаты. Первый сомалиец-судья в истории такого сюжета чемпионат мира лишился. Впрочем, матч суперкубка УЕФА сомалийцы пока еще также не обслуживали.
0: Против течения.
1: Незадолго до старта чемпионата мира действующий обладатель Кубка Африканских наций сборная Марокко потеряла двух ключевых футболистов. Защитник Марселя Наиф Хагерт и вингер Бетиса Абде Изалзули не сыграют на турнире из-за травм. Оба игрока входили в число тех, кто 4 года назад привел сборную к историческому полуфиналу на Мундиале в Катаре. Свой последний в карьере чемпионат мира из-за травмы пропустит и капитан сборной Японии Ватару Эндо. Проблемы со стопой, из-за которых полузащитник Ливерпуля перенес операцию еще в феврале, так и не позволили ему набрать нужную форму. 33-летний футболист сразу же объявил о завершении карьеры в национальной команде. Это были некоторые итоги первого дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: 9:20 в Казахстане, а впереди любимая рубрика всеми «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем, что бы вы хотели сделать на работе, но нельзя.
0: Ну, я, наверное, хотела бы сделать то, что хотят сделать все радиоведущие. Поставить свою любимую песню на повторе, но нельзя. Мне нельзя, потому что там есть маты.
1: Все-таки опять мы к этому возвращаемся.
0: Да, вокруг.
1: Но мне везет, видимо, больше, потому что мои любимые песни чаще всего звучат в нашем эфире, хоть и не все. Самые любимые не звучат, но все же, да, мелочь приятно.
0: Ну а вы, друзья, тоже присылайте свои голосовые, впереди в Нехабаре послушаем. Шоу

0: родной.
1: А ты знаешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Продолжаем собирать на вас компромат, чего такого эдакого вы хотите сделать на работе, но вам нельзя. Первый голосовой к этому часу. Погнали.
4: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Радио НС, шоу Беш. Чего бы хотелось, а чего нельзя?
3: Так.
4: Это утром поспать на работу и в обед поспать на работе.
3: Звучит хорошо.
5: Ноль осуждения, 100% понимания.
3: Да-да-да. Идем дальше.
6: Здравствуйте, радио, здравствуйте, страна.
3: Привет.
5: Доброе утро.
6: Я бы хотел на работе слабо горячительного напиточка, холодненького, бутылочку 2, 3, 4.
5: Ишь какой.
6: Ну нельзя. Жара просто такая. Не, мне можно, но дяди полицейские говорят, тебе нельзя. Поэтому нельзя.
5: Есть вариант сменить работу на какого-нибудь дегустатора, например, на том заводе, где как раз-таки вот эти напитки производят. И там можно всегда просто ездить, будете на такси.
3: Да, или переехать в холодную страну, где вообще не захочется пить таких напитков. Идем дальше.
7: Доброе утро, Шымкент.
3: Привет.
7: Доброе утро, радио НС. Всем хорошего пятничного настроения. Жома Кабалбосен.
3: Я чуть-чуть перебью тебя, Никит. Страшно знать, что ему хочется делать, но нельзя, учитывая, что он массаж делает.
5: Ну-ка, давай, что-то.
7: Что я хотел сделать на работе?
5: Что?
7: Я бы хотел еще поспать, но нельзя. Всем желаю удачи.
5: Поспать во время массажа. Я не представляю, пришла я такая к массажисту, говорю: Римжан, мне очень надо, сделайте все как надо. Он такой: сейчас, Ксения. Что?
3: Да, идем дальше.
8: Доброе утро, страна.
3: Привет.
8: Доброе утро, радио НС.
3: Доброе утро.
8: Без вас утро уже не утро. Я бы хотел на работе рассказать, что я думаю о их системе. А если о работе, но, к сожалению, нельзя. И так поймут.
5: Грустненько. А если бы все-таки рассказали, они бы вам сказали, что слово «ихний» не существует. Простите мою душную деву.
3: Бывает.
5: Слово «триггер».
3: Бывает. Ну что, друзья, вот такие были голосовые сообщения к этому часу. Вот сейчас вижу одно голосовое пришло. К сожалению, мы уже не успеваем его послушать в эфире. Чуточку раньше, если бы прислали, то, конечно бы, да. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Всем доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Нехабар, родной.
1: А ты же видишь, нехабар.
2: Нехабар.
3: Ну а впереди, друзья, расскажем вам, как вы сможете забрать у нас целых 10 000 тенге.

0: 9:33 в Казахстане. Ну а утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате лежат денежки, это 10 тысяч тенге.
0: Поэтому, если вам они нужны, если вы хотите сыграть с нами, то, пожалуйста, присылайте свои голоса, заявочки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке напишите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио НС.

0: Шакуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате, как обычно, денежки. Сегодня у нас 10 тысяч тенге.
1: И у нас есть претендент. Давайте знакомиться с ним. Его зовут Мажит, и он из Ахтубе.
2: Мажит, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, ты настроен забрать у нас денежки, десяточку?
3: Конечно.
1: Ну, какой уверенный в себе. Ну что, у нас для тебя готовы 3 вопроса, 3 варианта ответа. Тебе тоже дадим. Твоя задача может ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Мажит, мы начинаем взлом банкомата, и сегодня ночью, как тебе наверняка известно, была церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026, и состоялся первый матч. Поздравляем, кстати, всех футбольных фанатов. Mm-hmm. Пришли ваши бессонные ночи.
1: Да.
2: Скажите, пожалуйста, Мажит, какая сборная является действующим чемпионом мира перед стартом нового чемпионата мира 2026 года? Варианты ответов. Франция, Испания или Аргентина, как ты думаешь?
3: Испания.
2: Испания, цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата и тему чемпионата мира по футболу 2026. Скажи, пожалуйста, сколько матчей будет сыграно на чемпионате мира 2026 году? Если ты слушал эфир внимательно сегодня, то, возможно, ты узнаешь правильный ответ. Так, варианты ответов. Первое – 95, второе – 88, и третье – 104. Как ты думаешь?
3: Ой, блин, 95, по-моему.
1: Угу, цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос тоже о чемпионате мира. Скажи, пожалуйста, кто является автором современного Кубка мира FIFA, трофея чемпионата мира по футболу? Варианты ответов. Жак Лемер, Сильвио Гацанига или Альберто Сальвадори. Как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Мажитом из Актобе сегодня получился 2-1-3.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: К сожалению, где-то есть ошибочки.
1: Давайте
2: Пошлите разбираться. Да. В первом вопросе сходу Мажит ответил неправильно. Действующим чемпионом мира перед стартом турнира в Северной Америке является сборная Аргентины. Команда сохраняет этот статус благодаря победе на предыдущем мундиале, который прошел в Катаре в 2022 году.
1: Во втором вопросе тоже вышла ошибочка. На самом деле на чемпионате мира по футболу в 2026 году будет сыграно 104 матча.
2: Ну и в третьем вопросе Мажит тоже ошибся. Сильвио Гацанига, итальянский скульптор, именно он создал нынешний трофей еще в 1971 году. Кубок выполнен из 18-каратного золота и изображает двух футболистов, держащих землю.
1: Мажит, не расстраивайся. Знаешь, что радует? Что есть еще мужчины, которые не за футбол, то есть не следят за футболом. Мы тебе за это просто аплодируем.
3: Спасибо. Да.
2: Ну, Мажит, зато на этом чемпионате мира тебе, может быть, даже интереснее будет смотреть все эти матчи, если ты будешь смотреть. Все будет как в первый раз, все в новье, все такое интересненькое.
1: Да.
2: Поэтому хорошего тебе настроения, прекрасного лета, ну и в ближайшее время, конечно, отличных выходных.
1: Угу, пиши нам еще, хорошего дня тебе тоже желаю. И, конечно же, своим проигрышем Мажит добавляет в наш банкомат еще 5 тысяч тенге, и уже в понедельник в нашем банкомате целых 15 тысяч. Тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:47 в Казахстане. Это говорит о том, что нам уже с вами пора прощаться и уходить в выходные наши заслуженные. Но перед этим хотелось бы, друзья, сказать вам о том, что завтра нужна будет такая моральная, может, даже физическая от кого-то поддержка нашей Ксении, потому что у нее будет защита.
1: Защита проекта.
0: Да. На английском языке. Где вы такое видели вообще?
1: Обалдеть. Я сама не верю в то, что это я делаю, но да.
0: Я в шоке.
1: Поэтому завтра с 11:30 до часу дня, пожалуйста. Но вот это, наверное, единственный тот момент, когда я официально разрешаю себя поматерить. Пусть у меня горят лучше уши, но я сдам свою защиту.
0: Да,
1: ура.
0: Мы тебе желаем, конечно же, удачи.
1: Спасибо.
0: Все будем за тебя болеть. И в понедельник мы тебя ждем уже с хорошими новостями.
1: Спасибо большое.
0: Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. В понедельник в 7 часов утра здесь встречаемся.
1: Ну а сегодня и всю неделю для вас старались Лима Биморзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: «Грязные мысли». Достойная зарплата – это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил.
1: Жернова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности – сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
2: ВАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019503E00981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
4: МС радиосында жарнама. 356 60

0: LifeChat. 8705 16011. WhatsApp-қа жаз.
1: Разные мысли. Труднее всего выполнить обещание, данное себе самому. Знаешь ведь, что тебя поймут и простят.
2: Жернова. Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Gündüzde söyleyip tanımsız, günce de kalmaydı bürünsüz. Enes Radyosu. Radyosu. Siz bildiniz mi?
1: Жыл сайын 35 мыңнан астам американдық өзге ғалам шарлықтардың ұрлап әкетуінен сақтандырылады.
0: Жарнама.
2: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
3: Внимание! Только в июне горячие цены

0: слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.
1: Девочка,

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Флейта немесе сыбызғы ең көне музыкалық аспап саналады.
0: Жарнама. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019503E00981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз. Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало. Жарнама.
1: Назар аударыңыздар, тек

0: лучшее для твоего настроения.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

0: Вики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Привет, друзья. Ну и, конечно, всех с пятницей. Сейчас 15:01. Стартуем вместе с программой «Лайв-чат». Здесь мы передаем ваши приветы, ваши поздравления и признаемся в любви на всю нашу большую страну. Прямо сейчас у каждого из вас есть такая возможность, если отправите свое приветствие на наш номер WhatsApp 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Ну а я, Александр Шмигалев, с большим удовольствием составлю вам компанию здесь, в студии любимой радиостанции. Уже после песни начну озвучивать ваши первые и, главное, яркие приветствия.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья мои, стартуем прямо сейчас, 15 часов и 6 минут, и все ваши самые яркие приветствия уже находятся здесь, в нашей студии любимой радиостанции. Кстати, сегодня мы хотим поздравить с юбилеем настоящего мужчину, Баженова Павла. И, уважаемый Павел, пожелать вам, чтобы в этот день всегда были счастливы, чтобы он был наполнен теплом, искренними словами и приятными эмоциями. По-другому просто на самом деле никак. Пусть здоровье будет надежным, настроение будет всегда отличным, а планы осуществляются. Желаем вам благополучия, стабильности и уюта в жизни. Поводов, чтобы было радоваться, очень много, гордиться собой, наслаждаться тем, что уже есть. И все это обязательно приумножать. С поздравлениями, уважаемый Павел, вся семья, ваши родные, все близкие и друзья. Ну и, конечно же, к этим теплым словам присоединяется и весь коллектив радиостанции НС. Уважаемый Павел, мы, в свою очередь, хотим пожелать вам благополучия, это очень важно, чтобы все ваши мечты сбывались, потому что помните, что пока человек мечтает, он живет. Более того, чтобы они сбывались одна за другой. Ну и, конечно же, еще разочек спешим поздравить вас с праздником и с днем рождения. Ну и, конечно же, отлично погулять. Так, идем дальше. Друзья мои, давайте посмотрим, что вы успели прислать. Здравствуйте, Радио НС, лайв-чат. Всем добрый день. Я передаю всем привет. Мои пламенные приветы моим друзьям, подружайкам, коллегам и моим клиентам. Всем плодотворного дня и отличного настроения за подписью «Мастер Муслим». Муслим, классного настроения вам, вот такого же позитива, и пусть пятница для вас будет самой яркой. А коллеги вот подойдут прямо сейчас у вас и крепко-крепко обнимут. Почему бы и нет? Здравствуйте, любимое радио, город Чучинск. Привет семью Саляховых. С днем рождения, тетя Гуля, дядь

0: Саша, поздравляем с днем рождения. Здоровья, счастья, успеха, всех благ, ну и всего самого наилучшего, написали вы. Добрый день любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Следующий теплый нежный привет в этот дождливый день. Пусть это сообщение тебя согреет и подарит хорошее настроение. По твоему вопросу в ожидании, мы тебя целуем, обнимаем и любим с любовью. Жена и дочь Златана подписались под сообщением. Дальше идем. Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать сообщение для моего любимого мужа Сундыкова Азамата. Мой любимый, жизнь не всегда бывает легкой, но рядом с тобой мне гораздо спокойнее проходить через любые ее повороты. Ты тот человек, которому я доверяю свое сердце без страха и сомнений. Мне нравится знать, что в конце любого дня я могу подумать о тебе и почувствовать тепло. Я тебя очень люблю, скучаю и жду. Твоя супруга Юлия подписалась под этим сообщением. Ну что, друзья мои, первый блок передан. Совсем скоро продолжим. WhatsApp прозвучит прямо сейчас. Именно сюда и нужно написать из любой точки страны.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011. Лайфчат. Телеграм, Ютуб тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: в чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем передавать ваши приветы, продолжаем делиться хорошим настроением прямо здесь, в студии прямого эфира радиостанции НС и программы «Лайв-чат». Добрый день, Александр и радио НС. С нетерпением ждем встречи с вами в эфире. Добра и мира всем казахстанцам. Ну, теперь будем слышаться, как говорится, чаще, потому что короткий, но отпуск все-таки прошел. Внук Максату привет. Каждый день приближает нашу встречу. Всем терпения, силы, здоровья. Твой твердый характер и несгибаемая воля придает нам всем уверенность и веру, что все будет хорошо. Удачи, везения, светлых дней. Крепко обнимаю душой. Жму твою родную руку. Поцелую дома. Ждем от Апашки. Пришло это сообщение. Привет, Радио НС. У вас крутая программа и ведущий. Спасибо, спасибо за настроение, пишите вы. Передаю привет своему дорогому брату Алмасу от сестры Жанат. Нам тебя не хватает. Одно утешать, что скоро все закончится, и мы снова будем вместе гулять, пить айс-латте и ходить в кино. Береги себя, планы отличные. Что сказать? Пожелаю, чтобы все скорее сбылось. Добрый день, любимая Радио НС. Это уже следующее сообщение. Большой привет Диасу. Посылаю тебе тонну тепла и самые крепкие объятия. Пусть этот день принесет тебе только хорошие мысли и душевное спокойствие. Береги себя мысленно. Я всегда рядышком. Твоя Лулу подписалась под сообщением. Здорово. Здравствуйте, Александр. Всем легкого окончания рабочей недели и приятных выходных. Нашему сыну Максату не только теплый привет из дома, но и наша любовь. Здесь такое сердечко. Сынок, пусть изменения будут только к лучшему. Береги себя. Ты нам очень нужен. А у нас все по-прежнему. Мы все так же скучаем и сердцем ждем тебя дома. Очень крепко тебя обнимаем и желаем спокойных выходных. Целую твою любимую макушку. Мое солнышко, написали вы. Привет, любимое радио. Меня зовут Рахметов Алматы. У меня родились две лапочки дочки. Хочу поблагодарить свою супругу Акбату за дочек и сказать, что я очень сильно ее люблю. Так, Алмат, подождите. Это ведь заслуживает какого-то, ну, прямо отдельного внимания в нашем эфире, поэтому давайте аплодисменты вашей супруге. Ну, а вас с таким прекрасным пополнением в семье. Пусть ангелочки, что называется, растут вам на радость, всегда радуют вас своими успехами и достижениями. Так, что еще у нас имеется? Да, все остальные сообщения, друзья, почитаю, посмотрел на время. Его, как всегда, крайне не хватает, поэтому в следующем блоке обязательно дождитесь своего. 775-1060-011, номер для ваших приветствий.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Live-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Live-чат.
1: Так, друзья мои, давайте будем продолжать программу «Лайв-чат». Ну и, конечно же, будем поздравлять сейчас всех тех, кто отправил свое сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Привет передаю всем и хочу поздравить семью Саляховых. Дорогая Гуля, Александр, с днем рождения вас от всего сердца. Крепкого счастья, здоровья, процветания, всех благ, радости. Также всем родственникам пламенный привет, которые приехали вас поздравить. Ну и, конечно же, Рахмет тоже передаете вы. Сегодня, так, доброго дня, любимая радио НС. Привет Максу от Катерины. Сегодня я задумалась о том, как сильно соскучилась по самым обычным вещам. Не почему-то грандиозному, а по возможности сидеть рядышком с тобой и рассказывать всякую ерунду. Например, как опять белка чудит, или как в очередной раз собиралась сделать одно дело, а вместо этого 3 часа читала про что-то совершенно другое. Или как нашла какую-нибудь интересную штуку и сразу подумала, что тебе бы понравилось. Раньше такие моменты казались чем-то само собой разумеющимся, а сейчас я понимаю, насколько они были ценными. Очень люблю тебя и очень надеюсь, что однажды мы наверстаем все эти разговоры. А ведь действительно, друзья мои, счастье в мелочах, и нас с вами окружают очень много крутых моментов, которые мы с вами просто порой не замечаем. Своему мужу Евгению передаю пламенный привет. Любимый мой, ты мой и только мой. Даже расстояние не может нас разлучить. Ты для меня самый дорогой, единственный. Люблю тебя и всегда буду любить. И буду ждать, сколько нужно. Без тебя на сердце тоска, очень скучаю. Нежно целую, твой ангел-хранитель Наталья подписалась. Здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый радиопривет привет нашему любимому Биг Балату. Очень скучаем и с нетерпением ждем встречи. Кажется, совсем скоро увидим тебя. Твоя Сель подписалась под сообщением. Привет, Радио НС. Передаю большой привет своей дочери Диане и коллеге Насте. Горизонт. Люблю вас, мои девочки, признаетесь вы. И это очень... Здорово, что вы присылаете эти сообщения. День добрый, любимое радио. Хочу передать привет всем беш-маньякам. Особенно вождям племени Ксении и Лимочки. Но я думаю, что девочки наши обязательно услышат этот привет и где-то в серединке этой пятницы обязательно порадуются. И вы, друзья мои, давайте тоже отправляйте приветы. WhatsApp прозвучит прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Лайфчат. Лайфчат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгеле ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
1: Так, друзья мои, давайте будем продолжать программу Лайфчат. 15 часов 38 минут. Ваши приветы и поздравления звучат здесь. С большим удовольствием все это читаю. Здравствуйте, наша любимая Радио НС. Вы самые лучшие. Хочу пожелать вам благополучия и процветания. Спасибо. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому Андрею. Я тебя безумно люблю. Ты мой мир. Мне тебя ужасно не хватает. Но как бы ни было тяжело, помни, я буду всегда рядышком, твоя Таня и, конечно же, вся наша семья Агрицка подписалась под этим сообщением. Здравствуйте, лучшая Радио НС, любимый кот. Люблю тебя безгранично и скучаю сильно. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. И главное, в любую погоду. Это ведь очень важно. Здравствуйте, привет любимому мужу Асхату. Любимый, я просто хочу, чтобы ты знал, я тебя люблю. Ты для меня самый родной человек. Твоя Жанка обняла крепко и целую миллион раз. Здравствуйте, доброго дня и хорошего настроения. Большой огромный привет летит с Кустаная нашему другу Валерию. Мура, без тебя и скучно. Ждем то самое солнечное, веселое лето, когда будешь уже с нами. Скучаем очень сильно, береги себя. Роднулик, скоро всем будет хорошо. Мы всегда с тобой обнимаем, скучаем и ждем встречи. От крестника отдельный огромный привет. Ждет Сашка тебя, скучает и обнимает. Написали вы. Так, добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Алижану. Мой, как твои дела? У нас все хорошо. И я с утра на работе. Отдохнули отлично. Пришла твоя весточка, но еще не забрала. Люблю тебя очень сильно и скучаю по тебе. Знай, что ты всегда в моем сердечке. Мысли о тебе 24/7. Береги себя, обнимаю и крепко целую, твоя девочка. Аира подписалась под сообщением. Конечно, не забыли. Всем привет Ибрагиму и Айгуле. Хочу пожелать хорошего и летнего настроения. Они сейчас в дороге от братишки Азамата. Поставьте хорошую песню. Азамат, обязательно Ибрагиму и Айгуле классного настроения в дороге. Пусть наслаждаются и слушают любимую радиостанцию. Здравствуйте, любимое радио. Дорогого Фарида и Гулю с города Щучинск, с днем рождения. Привет, с праздником, с днем вашего рождения. Любим, ценим, здоровья, всех благ. Ну вот, правда, не подписались под сообщением. Впереди, друзья, у нас будет финал программы. Успейте отправить свое сообщение. Номер WhatsApp прямо сейчас.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чат.
1: Итак, друзья мои, в 15 часов 46 минут будем с вами подводить уже итоги программы «Лайв-чат» и озвучивать ваши финальные на сегодня сообщения. Здравствуйте, любимая радио НС и самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, большой привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Так, дорогой мой, любимый, очень больно находиться без тебя каждую секунду мысленно с тобой. Надеюсь, что скоро увидимся. Я на следующей неделе, возможно, приеду, так что жди. Передай, как ты там через Максата, а то не могу дозвониться. Береги себя и свое здоровье. Твоя навеки супруга Балдырган и детки подписались под сообщением. Здравствуйте, любимая радио. Передайте привет и поздравления моему другу, дорогому супругу Нурлану. Наконец-то сбылась наша заветная мечта, и мы купили дом. Пользуясь случаем, передайте привет моим родителям Альфие и Валерию. Спасибо, написали вы, мило. Событие прекрасное, потрясающее. Принимайте наши поздравления. Добрый день, любимая Радио НС. Большой привет, Диаса. Посылаю тебе тонну тепла и самые крепкие объятия. Пусть этот день принесет только хорошие мысли и душевное спокойствие. Береги себя мысленно. Я всегда рядышком. Твоя Лулу. Так, салам алейкум, Александр. Всем слушателям привет и самого крутого радио. Вы лучше. Удачи вам и процветания. Очень скучаем по Евгении, пишите. Женя, если ты слышишь, мы ждем твоего возвращения на волну Радио НС. Всем хороших выходных. Ваш слушатель Ернур. Ернур, ну а что? Давайте сделаем вот так, чтобы Евгения наверняка услышала, потому что мы тоже скучаем и, конечно же, всегда рады слышать ее здесь, на просторах любимой радиостанции. Вот, друзья мои, на этом, пожалуй, все. Все ваши приветствия, которые сегодня вы прислали нам в программу, я озвучил с большим удовольствием. Зовут меня Александр Шмгалев. Ну и в студии любимой радиостанции еще пару часов точно уходить не собираюсь. Будем слушать с вами любимую музыку, лучшие хиты, ну и, конечно же, заряжаться позитивным настроением. Встречаемся буквально через 15 минут. Ну а вам, друзья, хорошей пятницы.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.

15.02 еще один музыкальный открывает елка с треком под названием «Заново». Но у нас с вами сегодня, друзья мои, пятница, и что-то начинать заново совсем не хочется, правда же? Лучше расскажу вам о том, что сегодня 12 июня, день гуляния с воздушным шариком. И казалось бы, ну что здесь такого? А на самом деле очень классно. Ведь прогулка с воздушным шариком неоспоримо хорошо влияет на человека. Ведь она способствует улучшению мышц на ногах, аппетита и хорошего настроения. Просто чертовски хорошего настроения. Чего я, Александр Шмигалев, пожелаю каждому нашему слушателю. Заряжайтесь бодрым и позитивным настроением, прогуляйтесь обязательно под любимую музыку от радио

вот знаете, друзья мои, главная мечта всех тех, кто находится, ну вот, например, прямо сейчас, 16 часов 16 минут за баранкой своего автомобиля, ну и время близится, конечно же, к предстоящему час-пику, так это вот как раз-таки успеть проскочить без пробок. Давайте посмотрим, что же система Яндекс.Карт показывает нам прямо сейчас. В Алматы, между прочим, уже 6 баллов, и движение затруднено. Вот участки дорог, где сейчас придется вам постоять все-таки. На улице Тимирязева, если двигаетесь в западном направлении, то от улицы Байзакова до улицы Джандосова сейчас потеряете около 35 минут. На Рыскулова в западном направлении от проспекта Суинбая до улицы Яблочкова также плотный поток, и здесь полчаса вам потребуется. На проспекте Аль-Фараби в южном направлении от проспекта Достык до улицы Шашкина чуть более 20 минут, столько же и на проспекте Абая от Манаса до Тлендиева. Что касательно столицы, города Астана, то здесь сейчас 4 балла, местами имеются затруднения. Например, 15 минут вам нужно будет приготовить на проспекте Абылайхана от Учхоз до улицы Хайреддина Болганбаева. Ну и еще 10 минут на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Также 10 минут потребуется и на трассе А1 от шоссе Алаш до шоссе Ондерис. Радио НС желает вам по традиции доброго пути. Мимо пробок.

Вот наши с вами компасы направлены в сторону хорошего настроения. Безусловно, это так, ну и, конечно, хорошей погоды. Правда, вот здесь как повезет. О том, что синоптики обещают на день завтрашний, субботу, 13 июня, расскажу прямо сейчас. В столице, в городе Астана, утро начнется с дождей плюс 20, но в течение дня температура воздуха поднимется до плюс 24 градусов. В Алматы будет теплее, до плюс 29 прогреется воздух, ну и также вероятность небольшого дождя есть. Впрочем, это только к лучшему. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

вот на самом деле, друзья мои, как здорово звучит эта фраза «Мы одно целое, мы неделимы», как поется в песне от группы «Артик и Асти». Но, увы и ах, статистика говорит совсем об обратном. Казахстанцы стали реже жениться и чаще разводиться. Ведь число новых браков в Казахстане достигло рекордно низкого показателя впервые за 20 лет. Где все-таки в Казахстане женятся чаще всего? По-прежнему лидерство остается за крупными городами Казахстана. Алматы – 2300 свадеб. Туркестанская область – количество такое же. Ну и в Астане более 2100 свадеб. В некоторых регионах статистика заметно скромнее. Северо-Казахстанская область – 531 брак. Западно-Казахстанская область – 562. Область Улытау – 241 брак. А вот за первый квартал 2026 года в Казахстане распались 11200 семей. Годом ранее этот показатель был ровно на 1000 меньше. И это самый высокий показатель за 7 лет, отмечает специалист.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

хорошую музыку. Готовимся к ним уже прямо в эти минуты. Всем пожелаю отличного и бодрого настроения в нашей компании. Меня зовут Александр Шмигалев. Ее-то и вам буду составлять в этой студии до 18:00. Ну а прямо по курсу у нас Джейсон Деруло. И тоже любимый трек.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: звучит на самом деле очень круто. Я люблю тебя до луны и обратно. А вот где все-таки люди находят свою вторую половинку? Аналитики это выяснили. Большинство участников такого опроса познакомились со второй половинкой на работе. На втором месте оказались социальные сети, а вот каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице. А еще люди знакомятся через общих друзей или во время учебы. И всего лишь 2% опрошенных вместе с самого детства. Ну а теперь в 17.16, что называется, о насущном. О дорожной ситуации, по данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем уже серьезные пробки, и ближе к 8 баллам ситуация приближается. Постоять сейчас придется на проспекте Сакена Сейфуллина на север от улицы Сатпаева до проспекта Рымбека. Здесь потеряете более получаса. Увеличилась пробка и на Абая в западном направлении от улицы Жарокова до проспекта Алтынсарина. 45 минут приготовьте. Плотный поток наблюдаем на Розбакива в южном направлении от Дуйсенова до Тимирязева. 20 минут. На Жарокова стоим от улицы Жамбыла до Тимирязева более 45 минут. Постоять придется и на улице Джандосова на запад от улицы Жарокова до улицы Лазарева. Здесь приготовьте около 40 минут вашего времени. В столице 5 баллов, поток плотный. 15 минут потребуется на проспекте Сарыарка от Сарыбулакской улицы до улицы Сакена Сейфуллина. Также 15 минут приготовьте на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и столько же на проспекте Абылайхана от Учхоз до улицы Хайреддина Болганбаева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Иногда, друзья мои, новые технологии так стремительно приходят в нашу с вами жизнь, что прямо как в песне группы «Тату» — их не догнать. Хорошо это или плохо, давайте разбираться вместе. И вот о чем пойдет речь. Новое исследование, проведенное в Великобритании, выявило интересную тенденцию среди поколения Z. Это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Четверть опрошенных признались, что разговором с реальными людьми они предпочитают общение с искусственным интеллектом. Более того, две трети молодых людей готовы отменить планы на вечер и остаться дома ради времени в сети. И вот для многих такое общение стало удобной заменой друзьям и близким, поскольку они не осуждают и всегда готовы выслушать. Однако, как говорят эксперты, одиночество среди зумеров – это не просто плохое настроение, а фактор, серьезно влияющий на качество жизни. Ведь половина опрошенных заявили, что изоляция бьет по их ментальному здоровью. Ну а я, в свою очередь, добавлю, что нет ничего лучше живого общения. Всем пламенный привет и хорошего вечера!
1: Такси у

что, друзья мои, пусть вот так же красиво, легко и беззаботно пройдет вечер этой пятницы. На то он и вечер пятницы, чтобы мы с вами могли подготовиться к прекрасным предстоящим выходным. Ну а сегодня сделать великолепную репетицию. Впрочем, я знаю, что для многих вечер пятницы является даже чем-то большим, чем сами выходные. Не забудьте, что с 8 вечера в нашем эфире стартует программа «Хит за хитом». Здесь только бодрые песни для вашего классного настроения. Ну и, конечно же, 24/7. Любимое радио готово радовать вас лучшей музыкой. Меня зовут Александр Шмигалев. Встречаемся в эфире в понедельник. Всем пока.

0: Спасито.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Әрбір 8-ші американдық кезінде Макдональдста жұмыс істеген.
1: Жарнама.
3: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи Жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%. Повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи Жума.
1: МС радиосында жарнама. 326 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көп ұлтты және көп тілді мемлекет Үндістан.
0: Жарнама.
2: Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразованию. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр-КЗ 16019830E 3025304 17 от 7 апреля 2017 года.
4: Внимание! Только в июне горячие цены на газ.

0: еще доступнее. Успейте купить по специальной июньской цене. А37 и А57. Твой Galaxy здесь и сейчас.
1: МС радиосында жарнама. 307 алты алпыс 00.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Топ-10 с музыка. Хит за хитом.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал?

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпу.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: голосом музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.